кирди кау жемиш кай галня матай камуя даржай я не вилу снакче беги не карт тау пошлопче гейди жуди штат бетил жу.